0: Радио «Под крылом чайки» 4 часа утра.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: горах Лапасни 5 часов.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

Доброе утро! Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение. Выдохнуть.

второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните, шагом марш!

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первое чеховское радио.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Это реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями.

0: вход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Пространстве. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM.
3: Первые в Чехове.
2: Лучшие в FM. Комета.

0: Электросамокат тоже нуждается в том, чтобы им управляли люди, имеющие опыт вождения и практику, считает она. Останина допустила запрет электросамокатов для детей в случае внесения такого законопроекта в Госдуму. И в завершении выпуска. В 2026 году на госуслугах заработает красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, такую кнопку дорабатывают. К этому сервису подключаются банки и операторы связи, добавил он. Как пояснил вице-премьер, сервис поможет жертвам уловок мошенников. Григоренко добавил, что злоумышленник просто не сможет перевести денежные средства от имени пользователя или сменить пароли. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репортинформ.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. «Комета».

0: слышать. Комета. Комета.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила подушку мечты. Xiaomi представила в Китае Mi Jia Smart Waist and Back Massager. Массажную подушку для спины и поясницы с четырьмя подвижными головками, семью режимами работы и графеновым подогревом. Устройство управляется кнопкой на корпусе или через приложение Mi Home. Далее подробнее. Основу конструкции составляют две гибкие направляющие длиной 450 мм, которые повторяют изгибы позвоночника и поясницы. По ним перемещаются четыре массажных головки из эластичного материала. Они расположены по обе стороны позвоночника и прорабатывают область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. В Mi Jia Smart Waist and Back Massager предусмотрено 7 готовых программ и еще 3 настраиваемых режима в приложении. Пользователь может выбрать конкретный участок спины, в пределах которого головки будут двигаться вперед и назад для более интенсивного массажа. За нагрев отвечает графеновый элемент площадью 10 000 квадратных миллиметров. Его можно использовать отдельно или одновременно с массажем. При этом для базового управления смартфон не нужен. На корпусе есть физическая кнопка. Подушку можно использовать не только для спины. Ее разрешается применять для массажа икр или как поясничную опору в кресле. В режиме ожидания массажные головки убираются внутрь корпуса, чтобы не создавать давление на спину. Краудфандинг Mi Jia Smart Waist and Back Massager стартует в Китае 12 октября. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: Радио Комета.
1: Столица Чеховского района, 11 часов.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов,

0: с ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу: Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25, Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Национальный автомобильный союз предложил убрать с городских улиц таблички, разрешающие парковку только определенным лицам. По данным НАС, действующие правила дорожного движения не предусматривают служебных стоянок и не содержат соответствующих знаков. Легально существуют лишь отдельные таблички у знака «Парковка», «Инвалиды», «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений», «Стоянка только для транспортных средств дипломатического корпуса» и некоторые другие. Все остальное, надписи вроде «Только для гостей ресторана» или «Для сотрудников театра», противоречит законодательству. Ответственности для водителей за парковку на таких местах нет, а эвакуация автомобиля будет незаконной, подчеркивают в Национальном автомобильном союзе. В России необходимо ежегодно проводить для жителей всех возрастов всеобщий ИИ-диктант. С такой инициативой главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился ректор Российского технического университета Станислав Кудж, передает RT со ссылкой на копию документа. Автор инициативы подчеркнул, что умение пользоваться ИИ – это сегодня важнейший элемент цифровой грамотности. В том числе россияне должны уметь оценивать факты, проверять ошибки, понимать, когда на ответы искусственного интеллекта полагаться нельзя, отметил ректор. Он подчеркнул, что речь идет не о просветительских мероприятиях по возможностям нейросетей, а именно о навыках критической оценки выдаваемых ответов. Он пояснил, что пользователи должны уметь распознавать вымышленные исследования, отличать настоящие нормативные акты от поддельных, а также выявлять признаки дипфейков. Это позволит избежать ситуации, когда ответы нейросетей вводят людей в заблуждение, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска под Тулой прошли съемки масштабных батальных сцен с рекламой.

0: Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем перешел в следующий час. Между тем я перехожу к самой приятной части нашей передачи, нашего бесплатного концерта по вашим заявкам, приветам и пожеланиям. У меня был звонок от Зульфии, которая попросила композицию «Снежная роза». Мы исполняем желания наших любимых слушателей всегда и с большим удовольствием, поэтому композиция «Снежная роза» будет прямо сейчас. Она мне напомнила эту композицию группы Softbass «Овощеводс», то есть «All That She Wants», извиняюсь. Вот, поэтому композиция «Снежная роза» для Зульфии. Дальше, если у кого-то есть пожелание прислать заявку на вашу любимую песню, передать привет или рассказать, почему вы эту песню любите, вот, как, почему она, так сказать, вам, так сказать, зашла в голову и поразила ваше сердце, расскажите, мне просто интересно. 8-916-244-00-44. Может быть, это были какие-то воспоминания или еще чего-нибудь, или эта песня вообще сделала какой-то поворотный момент в вашей жизни. Итак, Натали, далее реклама, после чего рабочий полдень продолжится с Игорем до 14.00. И далее развлекательный эфир «Радио Комета» весь день для вас.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио. This is the...

0: чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Это заявка для Андрея, который попросил композицию Барби, пилотного проекта Александра Барби. Композиция называется Around the World.

рабочий полдень. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062 39.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Громкое мета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я перехожу к новостям российского кино. Мои инсайдеры сообщают о том, что вот в ближайшие вот эти два дня прошедших, начиная со вторника, прошли в Москве премьеры. Первая премьера фантастического сериала Клима Козинского «Полдень» по мотивам повести братьев Стругацких «Жук-муравейники» состоялась буквально во вторник в кинотеатре «Октябрь». Здесь главные роли сыграли Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снегирь и Леонид Ермольник. Ну, я так понял, что это сериал. Вот, да, 6 эпизодов. И события разворачиваются в 2278 году. Ну, в общем, это фантастика. Далее в среду, по-моему, была премьера фильма «Битва моторов» с Паулиной Андреевой и Юрием Борисовым, да. Я здесь, так сказать, немножко помучил интернет, да, и спросил, почему, соответственно, съемки были именно не в локациях, именно там. Фильм называется «Моторы», да, то есть там сюжет путешествие, так сказать, нашего автомобиля Российской империи с экипажем в Монако. То есть это получается в начале буквально 20 века, да? И проходит, соответственно, там гонки. И, естественно, была конкуренция россиян наших, так сказать, водил, да, и мы пытались, так сказать, сделать конкуренцию многим машинам, в том числе немецким. Вот, поэтому здесь локации прошли в Черногории, в Санкт-Петербурге, вот пишут, и Сербии. Поэтому почему, как бы, так сказать, не сняли именно в Монте-Карло, потому что, скажем так, есть некие проблемы, так сказать, были. Ну, снимать слишком дорого, и современный облик княжества совсем не похож, так сказать, на начало 20 века, как я сказал. Ну, в принципе,

0: в Монако все осталось так, как и осталось, да. Поэтому, в принципе, ну, можно сказать, Германию и Монако нам заменили виды в Черногории и Сербии. Поэтому посмотрите эти фильмы. Надеюсь, вам все это понравится, особенно вот по братьям Стругацким. Вот «Полдень», это вот интересно, да, фантастику. Я вот буквально вчера тут посмотрел и «Терминатора» второго вновь, потом фантастический фильм «Пришелец», и что еще? А, и «Зеленую милю», «Зеленую милю». Вот «Зеленую милю» я очень долго откладывал, но я решил все-таки этот фильм посмотреть. Фильм философский, и у меня все-таки есть некие вопросы, так сказать, по этому сюжету, вот, по концовке этого фильма, да, вот я тут попытаюсь с интернетом немножко пободаться. Что касается музыки, то я думаю, что группа Roxette со своей автомобильной песней подойдет, и дальше композиция «Парень» с песней «Шагает по свету» в исполнении Анатолия Королева. Прямо сейчас Roxette, Анатолий Королев.
1: Рабочий полдень на Камине.

ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8 916 244 0044.

Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог взлететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34. 405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первое чеховское радио.
5: С наступлением ночи открывается второе дыхание. С ритмом проявляется энергия движений. С нами познается наслаждение.

Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Я желаю всем хорошего настроения. Хочу сказать, что 2 октября 1987 года на Первом канале советского телевидения вышла программа «Взгляд». А в Америке в 1988 году появился канал ТНТ. Вот. На сегодня все. Завтра музыкальный глобус, как обычно, 21.00. С вами был Игорь. Я желаю вам хорошего настроения. Я оставлю вас с певицей Берри. Всем пока и...

0: Бахчеховского района, 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2026 году на госуслугах заработает красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, такую кнопку дорабатывают. К этому сервису подключаются банки и операторы связи, добавил он. Как пояснил вице-премьер, сервис поможет жертвам уловок мошенников. Григоренко добавил, что злоумышленник просто не сможет перевести денежные средства от имени пользователя или сменить пароли. В России вступил в силу закон о платформенной экономике, который, в частности, вводит единое правило для маркетплейсов, продавцов, покупателей и пунктов выдачи заказов. Об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что начиная с 1 октября платформы обязаны проверять продавцов и владельцев пунктов выдач по государственным системам. Это необходимо сделать до заключения договора. Об изменении условий договора маркетплейс должен предупреждать за 45 дней. В отдельных случаях допускается 15. Также изменяются и правила допуска товара на витрину. Карточка должна пройти проверку через госсистемы, в том числе честный знак. Уже изъятые из оборота товары, незарегистрированные пестициды, БАДы, лекарства и медизделия, продукция без подтверждения соответствия или данных о маркировке к продаже не допускаются. И в завершении выпуска. Свеклу, разные виды капусты, тыкву и морковь стоит включать в осенний рацион. Эти овощи содержат вещества, полезные для организма. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог и диетолог Татьяна Залетова. По словам специалиста, тыква и морковь богаты каротиноидами, в том числе бета-каротином. В организме он может преобразовываться в витамин А, который важен для слизистых оболочек и здоровья глаз. Залетова также рекомендовала разнообразить меню белокочанной, цветной и брюссельской капустой, а также брокколи. Эти овощи содержат пищевые волокна, витамин С, фолаты и другие биологически активные вещества. Полезно также добавлять в рацион и томаты, источник ликопина, связанного со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов.

0: Идите отсюда. Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
1: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо. Все свободны.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Всем бодрости, духа и оптимизма. Здесь у микрофона Дима Казанцев. Приветствую вас на волне хорошего настроения. С минуты на минуту вернусь с новостями. Будьте с нами.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены

0: при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
0: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
0: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
2: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. «Штукатурщик РФ». Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Друзья, если вы из тех, кто любит все оформлять без лишней беготни, держите новость. На госуслугах появился сервис, где вы можете подготовить проект брачного договора. Об этом сообщает РИА Новости. Пользоваться могут и те, кто только собирается жениться, и те, кто уже в браке. Заходишь в раздел обращения к нотариусу и заполняешь проект документа онлайн. Но есть нюанс. Полностью оформить все через интернет не получится. После подготовки договор все равно нужно заверить у нотариуса.

0: И да, если вы в столице, то заявление на регистрацию брака можете подать онлайн через mos.ru. Короче говоря, любовь любовью, а документы теперь ближе по одному клику.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: слышать. Комета. Комета.
1: Представьте себе пост в социальных сетях с многоэтажками комментариев. Например, небольшая заметка про звезд шоу-бизнеса, которые учинили какой-нибудь скандал. Под такого рода постами появляются комментарии в стиле «А кто все эти люди?» или «Кто сказал, что это звезды?» или «Того лучше?» Отписываюсь от паблика. Новая форма общения. Пост плюс комментарии. И история о том, когда комментарии бывают важнее и интереснее новости на всех цифровых платформах страны.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Друзья, нашел в сети интересные данные. Стало известно, сколько времени россияне проводят в глобальной паутине. В среднем выходит почти 4 часа, используя преимущественно мобильные устройства. Об этом говорится в исследовании компании «Медиаскоп». Больше половины времени, проведенного в интернете, люди тратят на социальные сети, просмотр видео и мессенджеры.

Комета 92.6 FM. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио.
3: Уважаемые слушатели, ловите лайфхак. Ведь вы помните, где наша не пропадала? Наша пропадала везде. А значит, любую неприятность мы переживем. Если будем думать хотя бы иногда о себе.
4: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: «Комета».
2: Под грустный дождь я отпускаю нашу любовь только здесь. Я оттанцую всю свою боль.
0: «Комета».

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Представитель Следственного комитета в ходе круглого стола в Совете Федерации предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с газетой «Ру» согласилась с предложением Следственного комитета. Электросамокаты, как она считает, небезопасны для всех участников движения. Все, что представляет опасность для жизни и здоровья наших детей, должно быть ограничено. К нам не поступала законодательная инициатива на эту тему. Как любое транспортное средство, электросамокат тоже нуждается в том, чтобы им управляли люди, имеющие опыт вождения и практику, считает она. Останина допустила запрет электросамокатов для детей в случае внесения такого законопроекта в Госдуму. Правительство рассмотрит возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева, передает ТАСС. Кабмин также готовит ряд других мер из-за участившихся случаев нападения медведей на людей. В частности, будет сформирован перечень регионов, которым выделят дополнительное финансирование для регулирования численности хищника. С начала августа в 9 российских регионах медведи нападали на людей. Такие случаи были в республиках Алтай и Бурятия, в Красноярском и Камчатском краях, Кемеровской, Амурской, Иркутской, Томской и Новгородской областях. Всего в этом году зафиксировано порядка 20 подобных нападений. И в завершении выпуска: на сцене Мариинского театра 21 октября актер Юра Борисов, писатель Евгений Водолазкин и композитор и дирижер Петр Дранга представят творческую лабораторию будущего фильма «Лавр», сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. Проект уникальный по формату, он дает зрителям возможность понаблюдать за процессом создания кинокартины еще до начала съемок. Задача лаборатории – исследовать характер и природу будущих героев, их интонации, музыкальный и визуальный язык фильма. Важной частью лаборатории станет импровизация. Актерская и музыкальная игра будут меняться прямо на сцене, реагируя на атмосферу и эмоциональную энергию зала. Специально для проекта музыкант Петр Дранга создает партитуру, в которой музыкальные голоса средневековья соединяются с современным звучанием и тембрами этнических инструментов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
3: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Друзья, похоже, главный тренд путешествий – это уехать недалеко. Россияне все чаще выбирают для поездок соседние регионы. Об этом РИА Новости рассказали в туриндустрии. В топе направления классика рядом. Москвичи выбирают Подмосковье, петербуржцы, Ленинградскую область и так далее. Ну а летом примерно каждое пятое бронирование отеля или жилья было как раз про мини-поездку недалеко от дома. Почему так? Да все очень просто. Транспорт стал удобнее, а короткий отпуск можно устроить без квеста 12 часов дороги, чтобы потом 2 дня отлеживаться. Плюс это тот самый формат, когда вы вроде путешественник, но чемодан маленький и нервы целые. Так что если вы собираетесь на выходные куда-то в область, поздравляю, вы в тренде.
1: Первое чеховское радио. Радио КП.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Музыка вернется очень скоро, а мы порассуждаем, подумаем. Каждый день требует от нас концентрации и участия. В этом конвейере дел и задач мы часто теряем себя. Режим белки в колесе – это скорее вынужденное положение вещей. Очень хочется переписать сценарий жизни, и все, что встало с ног на голову, вернуть в исходное положение. Поэтому отвлекайтесь от неважного и расставляйте приоритеты, чтобы время проходило с пользой для души и тела.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: От музыки к налогам. Заплатил и спишь спокойно. Вспоминаются строки из социальной рекламы прошлых десятилетий. If you know what I mean.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
4: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная

0: Механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 400 96 72 76 123 8 400 96 72 76 123.

0: слышать. Комета. Комета.
1: От музыки к мыслям вслух. Один человек скучает, а другому и дела нет до переживаний. Мысли роятся разные, но если ты думаешь о человеке и не получаешь обратную связь, то дела плохи. Хотя есть интересная фраза. От любви не ищут. Вот как хочешь, так и понимай смысл всего этого.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi выпустила подушку мечты. Xiaomi представила в Китае Midge Smart Waist and Back Massager. Массажную подушку для спины и поясницы с четырьмя подвижными головками, семью режимами работы и графеновым подогревом. Устройство управляется кнопкой на корпусе или через приложение Mi Home. Далее подробнее. Основу конструкции составляют две гибкие направляющие длиной 450 мм, которые повторяют изгибы позвоночника и поясницы. По ним перемещаются четыре массажных головки из эластичного материала. Они расположены по обе стороны позвоночника и прорабатывают область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. В Midge Smart Waist and Back Massager предусмотрено 7 готовых программ и еще 3 настраиваемых режима в приложении. Пользователь может выбрать конкретный участок спины, в пределах которого головки будут двигаться вперед и назад для более интенсивного массажа. За нагрев отвечает графеновый элемент площадью 10 000 квадратных миллиметров. Его можно использовать отдельно или одновременно с массажем. При этом для базового управления смартфон не нужен. На корпусе есть физическая кнопка. Подушку можно использовать не только для спины. Ее разрешается применять для массажа икр или как поясничную опору в кресле. В режиме ожидания массажные головки убираются внутрь корпуса, чтобы не создавать давление на спину. Краудфандинг Midge Smart Waist and Back Massager стартует в Китае 12 октября. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
3: Друзья, ну вы же помните, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Но иногда мечты реально могут мешать. Звучит странно, но это так. Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Москве 24, что если вы только фантазируете о лучшем будущем, но ничего не делаете для этого, мозг может подкидывать ложное чувство, будто вы уже почти у цели. Из серии «Помечтал» и стало легче, а результат стоит на месте. Что с этим делать? Не просто мечтать, а разложить мечту на реальность. Спросите у себя, что конкретно мешает? Деньги, время, страх или навыки? И сразу наметьте хотя бы один маленький шаг. Не начну новую жизнь, а сегодня отправлю свое резюме. Запишусь на пробное занятие или отложу небольшую сумму денег. Мечтать нужно, но главное, чтобы мечта не заменяла действия. Такие новости.

Комета. Комета.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Музыкальные хиты вернутся с минуты на минуту, а сейчас мысли вслух. Бывают в жизни такие ситуации, которые вызывают удивление и одновременно самые противоречивые чувства. Смех сквозь слезы или ситуация, когда было бы очень смешно, если бы не было так грустно. А это состояние, когда человеку на тебя давно наплевать, а ты подбираешь слова, анализируешь те или иные реакции и обратную связь. Поэтому в любой ситуации остаемся собой и по возможности ищем во всем здравый смысл.
1: Комета. Первая чеховская.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: музыка в приемнике, а свет в конце тоннеля. Вспоминается шутка. Сила есть, воля есть, а силы воли нет. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: далеко.
1: Друзья, новости прилетают из столицы Японии. Там побит рекорд по дождям. Осадки идут уже более 34 дней подряд. И это, между прочим, максимум за всю историю наблюдений. Их ведут с 1886 года. Об этом сообщает «Москва-24». Дождливая серия началась 27 августа, и конца края пока не видно. Причина – целая карусель тайфунов, которые проходят рядом с японскими островами и постоянно подкидывают новую порцию непогоды. Так что, если вам иногда не нравится погода в регионе, то обратите внимание, что происходит в Токио. Жителям столицы Японии не позавидуешь.
2: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Работа, работа, перейди на Федота, а с Федота на его брата. Всем желаю нескучных надвигающихся выходных.

услышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки,

0: Не так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
4: Время пролетело со скоростью звука. Спасибо всем за компанию. С вами был Дима Казанцев. Вернусь рано или поздно. Всем бодрости, оптимизма и ярких эмоций. Под хиты на любимой волне. Пока-пока и чао-какао.

0: столицы Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в видеообращении, приуроченном к Международному дню пожилых людей. По ее словам, в стране ведется последовательная работа, чтобы улучшить качество жизни людей серебряного возраста. С 2025 года возобновляется индексация выплат для работающих пенсионеров. В 2027 году индексация пенсии будет проведена дважды. С 1 февраля по фактической инфляции на 6,8%. И с 1 апреля дополнительно на 3,3%, отметила она. Почти треть российских такси – это автомобили старше 5 лет. При этом доля новых машин, которые таксопарки обязаны закупать, остается незначительной. Причины – высокая стоимость транспорта и большие ставки по кредитам и лизингу, выяснили «Известия». По оценке сервиса такси, на локализованные модели с шашечками приходится лишь около 12% от всего парка, задействованного в пассажирских перевозках. Возраст автомобиля в 3-5 лет не является критичным. Во многих регионах именно такие машины составляют значительную часть действующего парка, отметила член Общественного совета при Минтрансе Российской Федерации Ирина Зарипова. Главная причина тенденции –

0: экономическая. Таксопарки стараются дольше эксплуатировать уже имеющийся транспорт и откладывать его замену, когда это возможно. И в завершении выпуска: одежда и обувь стали главной категорией покупок по кредитной карте, о которых россияне впоследствии пожалели. Их назвали 24% участников опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. На втором месте оказались электроника и бытовая техника. Их выбрал 21% респондентов. О расходах на развлечения и досуг пожалели 16%. О приобретении товаров для дома 13%. Еще 10% назвали рестораны и доставку еды. 7% косметику и средства ухода. 5% путешествия. 4% спортивные товары. Главной причиной разочарования стала итоговая стоимость покупки с учетом погашения долга по кредитной карте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: присоединяйтесь к нам вместе. Ну а с вами здесь в ближайшие 2 часа будем мы, Ольга Ольхова и
1: Анна Донрой. Будем поднимать вам настроение, хотя пятница, в принципе, это не тот день, когда нужно кому-то поднимать настроение. Но в этот день я надеюсь, что вы нам будете поднимать настроение своими заявками, поздравлениями, приветами, позвонив нам или написав по телефону
0: 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс, либо звоните. Мы с вами пообщаемся даже, да, мы такие.
1: С удовольствием.
0: Ну и хочется напомнить, что нас можно и нужно слушать на 92,6 FM, 70,49 УКВ. И Аня, твое любимое.
1: Мое любимое, нас теперь можно слушать, скачав Яндекс.Радио на телефон. И там найдите радио «Комета», и вы нас можете слушать в любой точке нашей необъятной планеты. Мы теперь с вами в доступе всегда и навечно.
0: Это ж превосходно. Прям вот мне нравится.
1: Иначе не скажешь, Оль.
0: Это супер. Давайте тогда скажем сегодня про погоду, которая резко взяла и подарила нам заморозки ночью.
1: Зато все равно какой прекрасный был день.
0: Просто отличный, превосходный. Да. Ну и давайте, как всегда, Аня, твоя любимая рубрика «Гидромедцентр» Ольги Ольховой.
1: Обожаю твой голос, Олечка. Ты красавица.
0: Ну что ж, давайте. За окном у нас сегодня +12, облачно с прояснениями. Не ожидается осадков сегодня, ощущается, как

0: друзей, знакомых, семьи, близких, родных.
1: Но без алкоголя. Так что сегодня празднуем исключительно.
0: Ань, а ты вот знаешь, кстати, вот это есть такая... традиционное заблуждение такое есть, что алкоголь согревает. Нифига он не согревает, он просто помогает еще быстрее переохладиться и ведет, как бы, может привести к весьма летальным последствиям. Так,
1: ты знаешь, я слышала эту историю, Оль, но честно сказать, когда я ходила на охоту, когда я была охотником, когда я на зимой, мы там где-то на шашлыках отдыхали, слушай,

0: какой-нибудь там ГТС-ке тебя в лесу высаживают, тебе наливают полстакана, ты это просто выпиваешь, и стоишь и кайфуешь, потому что ты понимаешь, что тебе там простоять надо час. Ну, в общем, Оль, не знаю, как это не согревает, но в любом случае я на данном этапе своей жизни ни в коем случае не рекомендую так согреваться. Ребят, спорт очень хорошо согревает. И, кстати, про Оль, как бы это смешно не звучало.
1: Ну, и мы напомним, что все-таки мы здесь все за здоровый образ жизни и ни в коем случае не за пропаганду алкогольных напитков.
0: Ни в
1: поэтому
0: коем случае.
1: Имейте в виду, выбор, конечно, за вами остается. Мы не имеем права на вас наседать, но мы все-таки
0: поддавливать я в любом случае буду.
1: Призываем вас все-таки к здоровому образу жизни. Ну, а пока что у меня есть предложение. Пятница на дворе, 2 октября. Вот разменяли мы второй месяц осени. Ну и давайте петь, что ли, по этому поводу вместе с группой Демо под их композицию, всем известную, популярную. Поэтому прямо сейчас группа Демо, давайте петь.
0: А вместе с нами слушает наш любимый радиослушатель Вань Крылев. Привет, Ванечка, привет, мои любимые ведущие. Ваня с нами, ждем песен и привет, поздравления.
1: А прямо сейчас группа Демо, давайте петь вместе. Пятница, ура!
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматы.

0: вкусный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Продолжается вечерний Чехов, ну и продолжаем мы развлекать вас сегодня вечером. Вот такая у нас сегодня праздничная программа, поэтому мы решили сегодня не сильно измышлять из себя тем дня сегодняшнего, поэтому Аня сегодня просто по праздникам, да?
4: Да, сегодня по праздникам, но мне тут присылают сообщение, у меня подруга машину купила, и у меня аж прям это...
3: О, мурашки. Поздравляем.
4: Да, вот хочу, я говорю, включай быстрее радио, причем я сначала посмотреть, что за тачка, она сначала салон прислала, я пытаюсь разглядеть, что внутри, а это, короче, Range Rover, вообще, офигеть.
3: О, ничего себе, прям вообще круто. Поздравляем.
4: Да, поздравляем с покупкой такого крутого автомобиля. Блин, очень классный цвет, такой беж, вообще молочный. Ой, вообще, Лен, от души поздравляю. Ты знаешь, я умею радоваться за людей с красивыми тачками. Угу. Поэтому я вообще в восторге. Прям поздравляю. Спасибо, прям внесла в наш эфир настроение хорошее.
3: Ну что ж, у нас сегодня есть еще один повод порадоваться, потому что сегодня вообще можно сказать, что день основания одного из, в общем-то, самых привычных транспортов для москвичей и жителей Санкт-Петербурга.
4: Я, кстати, считаю, это одно из лучших изобретений вообще человечества.
3: Да, сегодня день метростроителя, поэтому всех причастных поздравляем. Праздник учрежден указом президента Российской Федерации в 2023 году. Отмечают его специалисты, которые проектируют и строят метро. Это проходчики, инженеры, монтажники, геодезисты.
4: Подожди, Олечка.
3: И множество других.
4: А почему 23-м, если метро открылось, первая станция метро открылась в Москве? Я помню, Сокольник в 36-м году.
3: Это праздник учрежден в 2023 году.
4: Ну, как его учредили, если еще не было построено?
3: А дату выбрали в память о 2 октября 1931 года, когда утвердили положение о метрострое.
4: А, то есть его потом уже, после, да.
3: Учрежден, правильно. А дата выбрана в память о 2 октября 1931 года, в день утверждения положения о метрострое.
4: Вот так вот. Короче, запутались на свете. Вот мне Лена пишет: Ань, спасибо большое, я слышала твое поздравление. Ну круто, Лена, блин, вообще. Слушай, ну дашь мне кружочек проехать вокруг твоего дома хотя бы на Range Rover-то.
3: Кто-то будет кататься за рулем машинки, кому-то будет классно.
4: Пока не знаю, может, она сейчас купила Range Rover, она здороваться перестанет. Знаешь, здесь еще надо посмотреть на ее реакцию. Еще сейчас аккуратно подходить буду. Знаешь, там на своем китайце аккуратно подъеду, там дверь открою, еще примут, не примут, знаешь, в этом обществе.
3: Ну, кстати, у тебя очень замечательный китаец, мне он очень нравится, весьма комфортная машина и достаточно удобная.
4: Ну, я тоже неожиданно для себя покупаю второго китайца уже в своей жизни, и, в принципе, пожаловаться не на что.
3: Ну, а вообще, знаешь, Ань, на случай, если вдруг тебя не подпустят хотя бы посмотреть и коснуться Range Rover, ты можешь сказать, что сегодня международный день ненасилия, поэтому нельзя меня
4: насильно отталкивать от Range Rover. Но тогда нужно сегодня этим воспользоваться, чтобы дать понять вообще, кто есть кто здесь.
3: Видишь, даже праздники благоволят себе, чтобы все складывалось так, как ты этого хочешь. Ну что ж, у нас далее по курсу будет радиорама с композицией Fire. Ну а я напоминаю, что мы ждем ваши музыкальные заявки, привет и пожелания, поздравления на номер 8-900.

0: что пятница, это не значит, что надо выпить. Потому что сегодня пить нельзя. Сегодня день, Всемирный день без алкоголя. Буду об этом напоминать вам до конца нашего эфира. Вот, чтобы прям да. вот все записали себе
1: мы
0: на подкорочку.
1: Мы сегодня за здоровый образ жизни.
0: Так что, вот Леночка, так вот. Купил машину, это не значит, что сейчас надо срочно открывать бутылку шампанского.
1: Ну или как?
0: Исключительно свежевыжатый сок.
1: Когда корабли на воду спускают, об них обычно бутылку шампанского бьют.
0: Лен, я сегодня заеду к тебе.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: А вот и мы вернулись снова к вам и, в общем-то, в эфире, в прямом, радио «Комета» 92.6 FM, программа «Вечерний Чехов» по вашим заявкам, ваш музыкальный привет, пожелания, поздравления. Ну, а мы по-прежнему здесь без изменений. Ольга Ольхова и
4: Анна Донрой принимаем ваши

0: алкоголя, Оль, а завтра, представляешь, вселенная начинает прям давить. Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.
1: Внезапно.
0: Ребята, вы понимаете, да, что грядят у вас... Грядут, да, правильно говорю?
1: Угу.
0: Грядят вообще все. Грядут у вас трезвые выходные. Вы готовы к этому? У меня, кстати, тут мы решили встретиться с девчонками, с которыми работали 22 года назад. Я в казино работала в свое время.
1: Угу.
0: Вот. И у нас такой коллектив был классный. Мы решили встретиться. И я предлагаю, если встречаемся у меня в бане, то это без алкоголя и без мяса. Потому что у меня дома мяса не едят, алкоголь не пьют. Но я вам обещаю, хороший стол, хорошую баню, как бы, да, и без алкоголя можем протусить.
1: Угу.
0: А другая говорит, ну, и либо, я, говорит, согласна, но либо у меня, но без бани, но с алкоголем и с мясом. И одна девчонка такая пишет, с мясом было, с алкоголем было, а в бане без алкоголя и без мяса вообще не представляю. Надо попробовать. Ну, то есть пока все склоняются к бане, ну, я к тому, что я потихонечку народ подтягиваю за трезвый образ жизни. Мне это очень нравится, поэтому, если что, присоединяйтесь.
2: Ну, между прочим, ничего плохого в этом не вижу, наоборот. Сейчас в наше время, простите, можно отравиться чем угодно, и уж тем более непонятным, невнятным алкоголем, да, и поэтому давайте лучше исключим этот момент риска из своей жизни осознанно и будем лучше переходить на свежевыжатые соки, например, очень вкусные и полезные. Самое главное, вы знаете, что в них там в составе находится, а не всякая химоза.
0: Я тебя уверяю, что сейчас найдутся куча сторонников, которые скажут, а мы гоним самогонку и вообще ничего не знаем про напитки покупные, и в соках есть нитраты, нитриты, всякие разные штуки, которые тоже могут навредить. Поэтому, поверь мне, я этого наслушалась, будучи веганом-сыроедом на протяжении, сколько получается, 15 лет.
1: Угу.
0: Я тебе найду, что ответить, те, кто пьют, вообще найдут. И то, что там бабушки и дедушки их пили всю жизнь, до 90 лет прожили. Оля, там вообще спектр вообще там.
2: Слушай, ну и тут как бы хочется отметить только один факт. Мы каждый принимаем в своей жизни определенные решения. Ничего не выбирать, это тоже выбор, на мой взгляд. И тут уже зависит от человека. То есть, ну, сложно пройти в чужой обуви чужую дорогу, да? Все мы все-таки свою жизнь живем. Ну, кто-то...
0: Как Юля Кошелева поет. Угу. Как ни крути, каждый должен идти в своей обуви по своему пути.
2: Именно так, и поэтому, ну, я считаю, что здесь каждый принимает решение сам. Ну, у меня вот сегодня настроение на гранатовый сок. Поэтому...
0: Оль, прекрасное настроение. Оль попал в мой эгрегор, и у нее теперь такие настроения. Вообще, мне не нравятся.
2: Считаете, не нравятся, я не поняла.
0: Нет, они мне нравятся.
2: Я просто слышу, когда попадая в хороший эгрегор, потеряла часть слуха. Поэтому то, что мне не нравится, не устраивает,
0: я не слышу. Не наговаривайте на ЗОЖ.
2: Ой, ладно.
0: А еще, кстати, я вам хочу сказать, что мы по субботам же бегаем.
1: Угу.
0: В субботу в 9 утра, кстати, завтра. У нас открывается, кстати, теперь я могу сказать, какое движение. У нас теперь открывается 5 верст.
1: Угу.
0: Оно уже в 215 городах, в 150.

0: 71 локации есть это сообщество беговое. И 17 октября открывается уже в Чехове. Но каждую субботу мы продолжаем репетировать. И в 9 утра мы выбегаем от теннисных столиков. Без 15 собираемся. Я делаю разминку, я делаю зарядку перед бегом и бежим. Но кто не может бежать 5 километров, вы можете 5 километров, но пройти. Но в 9 ровно мы должны стартануть. Приходят и женщины со скандинавской ходьбой 60-70+. И на этих на инвалидных колясках приезжают. Самое главное – стартануть в 9 утра. Вот. Кто-то идет, кто-то бежит, кто-то километров, кто-то 2, кто-то 10, кто-то 5. Вот. И даже и марафонцы бегут, и я, кто вот километр пробежал, километр прошла. Так что, ребят, жду вас завтра всех. Губернский лес. Это парк Губернский лес. Ну, а у нас дальше хай-фай, беспризорник. Прямо сейчас по курсу на радио Комета 102.6 FM.
1: Вечерний Чех на радио Комета.

0: слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Вот так вот продолжается у нас вечерний Чехов. Хоть и первый час у нас уже подошел к концу. Я бы сказала, подбежал уже. Опять у нас все как всегда.
4: Ну да, все быстро. И, кстати, вот сегодня хотела сказать, сегодня Международный день ненасилия.

0: Организация Объединенных Наций в честь дня рождения Махатмы Ганди. Это как раз один из идеологов ненасильственного сопротивления, когда, в общем-то, что он говорил, что насилие порождает насилие в ответ. Если перестать давать ответную реакцию, то можно прийти к миру. Такая вот примерно была идеология.
1: Ну да, как бы это еще все сделать, да, вот грамотно.
0: Ну, будем учиться, особенно учитывая, что сегодня Международный день улыбки, и отмечают его ежегодно в первую пятницу октября. И в этом году это как раз 2 октября. Все началось, между прочим, в 1963 году, когда американский художник Харви Болт по заказу страховой компании придумал простую улыбающуюся рожицу, получил за это 50 баксов. Значки со смайликом понравились людям, мы стали сходить тысячами экземпляров, потом символ стал мировым. Ну и, в общем-то, Харви Болт в 1999 году предложил посвятить один день хорошему настроению, добрым делам, и его девиз звучит как «Сделай доброе дело, появи, помоги, помоги появиться хотя бы одной улыбке». Вот так вот.
1: Ну, вообще улыбка.

0: происходит. Ее пока раскачать не могу, но что-то она так на меня смотрит страшно, что я думаю, она ли вообще.
1: Ты знаешь, я
0: подожду.
1: Захожу иногда в магазины какие-нибудь, да, большие, там, гипермаркеты всякие, и там обычно стоят сотрудники охраны на входе-выходе. Так вот...
0: Оля любит всегда им говорить «хорошего вам вечера».
1: Да, я обычно говорю «хорошего вечера», обычно говорю «здравствуйте». Ну, всегда говорю вообще людям «здравствуйте». Я думаю, что это одно из проявлений той самой вежливости, которая не просто идет на автоматизме, но она еще и как-то скрашивает наш мир и делает нас всех ближе. Потому что я не считаю, что от меня отвалится половина, если я кому-то улыбнусь и скажу «здравствуйте», «спасибо», «хорошего вам вечера». Или что-то в таком духе.
0: А еще, когда я вышла замуж, у меня муж приехал из Австралии, и он вообще был крайне удивлен,

0: Вот. А у нас это не принято. И мы с ним начали здороваться на поле просто со всеми подряд. Слушай, мы столько приобрели друзей, но люди прям откликаются, ну, взаимностью вообще без проблем. Это же здорово. Ну что ж, у нас под занавес часа будет сейчас Кен Лазло с композицией 1, 2, 3, 4, 5 и так далее по списку. Слушаем в завершение часа и в следующем часе вернемся к вам, продолжим общаться с вами про пятничное настроение, сегодняшние праздники. И пишите свои планы на выходные. 8-916-244-00-44. Мессенджер Макс работает для вас. А мы вам расскажем о своих планах. Да, замечательно. Вот так и сделаем. Все, Кен Лазло прямо сейчас в эфире Радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: На улицах нашего города 19 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Ну вот и мы вернулись. Новый час разменяли на радио Комета 92.6 FM. Напоминаем, что нас можно слушать не только на 92.6 FM, но еще и на 70.49 у кого. И, Аня, твой выход.
7: И на Яндекс.Радио. Яндекс.Радио – это приложение, которое скачивается в ваш телефон и ищет сам радио Комета. Все очень просто, все, телефон под рукой. Не надо ловить помехи, когда вы выезжаете из города Чехов. Вы всегда можете слушать радио Комета и не скучать по нам, находясь в любой точке нашей необъятной страны. Ну, страны точно, вот по поводу...
6: Да и мир, наверное, тоже где-то
7: вот
6: приложение.
7: Вот я думаю, что... Вот мне сейчас подруга уехала в Испанию, приезжала ко мне на ретрит. Вот я их попросила ее как раз проверить. Мы точно в Испании звучим? И заодно я вам всем потом расскажу. Слушай, а я вот смотрю, а вот у кого есть какие-то приемники, где есть у кого не ТХМ, что ли? Я вот это не могу понять. Зачем оно у кого-то появилось?
6: Есть разные приемники, но я тебе скажу честно, что вообще частота у кого это, наверное, одна из самых работоспособных часов в случае

0: ничего, поэтому в случае чего, ребята, имейте в виду, что мы хотя бы вам дадим официальную и наиболее конкретную и честную информацию о том, что происходит вокруг.
1: Ага, ну окей, поняла. Согласна.
0: Поэтому это очень полезно, между прочим. Ну а мне хочется сегодня все-таки продолжить тему улыбки и смайликов. Сегодня, в общем-то, мы с Аней вспомнили любимую детскую песню Клары Румяновой «Улыбка». Это из песни, из мультика про енота. Помните, наверное, все его знаете, да?
1: И, кстати, сегодня день детской песни, да?
0: Да, сегодня отмечается день детской музыки.
1: А, детской музыки.
0: Отмечается он 2 октября, праздник неофициальный, но сам по себе он очень теплый, и его цель — напомнить о том, насколько сильно важна музыка в жизни ребенка. Она развивает слух, чувство ритма, тренирует память, помогает выражать эмоции, в общем-то, улучшает навыки чтения даже, представляете себе, и счета.
1: Да нет, я вот не пожалела, я закончила музыкальную школу, вот, и вообще ни на грамм не пожалела, это очень много мне принесло полезных моментов и в плане развития в том числе.
0: Кстати, учредил этот праздник организация Keep Music Alive, которая продвигает музыкальную терапию и роль музыки в образовании в целом. Вот такая вот, такой сегодня день, насыщенный событиями. Ну и, в общем-то, как отмечается, это открытые уроки, обычные мастер-классы, мини-концерты для юных музыкантов, интерактивные занятия и творческие лаборатории, где вместе сочиняют простые песенки или придумывают свои любимые ритмы.
1: Ну, здесь, я так понимаю, праздник тот, который, Оль, можно отметить.
0: Да.
1: Это праздник тот, который отмечается нормально, без алкоголя, кстати.
0: Ну, а самое главное, что в этот день проверяются нервы родителей и делается упор на доступность. Детям дают потрогать инструменты, которые пылятся в шкафу за стеклом, либо устраивают оркестр из подручных средств. Кастрюли, ложки, коробки с крупой. Весьма себе все весело и замечательно. Поэтому имейте в виду, что если ищете, чем занять сегодня ребенка вечером, можете с ним устроить маленький домашний концерт.
1: Ну, самое главное, его не тормозите, ведь ребенок развивается.

0: стене красками автомобиль. Mm-hmm. Не видел это видео?
1: Нет.
0: И она такая рисует, знаешь, а там дети плачут на фоне. Она такая заходит. Он такой, знаешь, замер. Она такая, какой классный автомобиль. А там, короче, вся кухня в красках. Она такая, ой, а это что такое? Она такая, а это вот открыватель, mm-hmm. ну, вот капот. А это капот, а это вот открыватель. Он говорит, как ты думаешь, папа придет, а он порадуется, какой автомобиль сын нарисовал? Такой, знаешь, завис такой, да. Он такой, конечно, сын художник.
1: Это здорово.
0: И он начинает это убирать там, а она такая, да нет, оставь, это мы все помоем. А там просто все в красках. Думаю, господи, какая мама вообще замечательная. Не мешает ребенку.
1: Ну что ж, давайте тогда в честь сегодняшних праздников вот так вот, Ань, простите, обрубила тебя.
0: А все уже, я наговорилась.
1: В честь сегодняшних праздников улыбка Клара Румянова прямо сейчас на радио Камеди 102.6 FM. Давайте вместе улыбнемся, хотя бы мысленно друг другу, и улыбнитесь тем, кто вам дорог. Пусть сегодняшний день станет немножечко теплее и ярче. Я за.
2: Вечерний чех на радио Камеди.

0: начинается с улыбки, с голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.
1: Слушать, слышать, радио, радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайте.

0: подписывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Продолжается «Вечерний Чехов», ну а мы продолжаем вам рассказывать о праздниках дня сегодняшнего.
4: И сегодня очень интересный праздник, кстати, тоже очень необычный. Сегодня необычный праздник – это день рождения электронной почты.
3: Да.
4: И считается, что первое электронное письмо было отправлено 2 октября 1971 года американским программистом. Ну, как его звали, неважно.
3: Рэй Томлинсон.
4: Вообще неважно, у них вряд ли кто-то знает.
3: Ладно, да, я выпендриваюсь.
4: Давай.
3: Сети Арфанет – это прообраз интернета. Причем письмо не было на делено каким-то смыслом. Это был случайный набор символов, вроде QWERTYOP, вот который этот первый ряд клавиатуры.
4: Да-да-да. Mm-hmm,
3: да. И давай продолжайте, там по-любому что-то интересное еще есть.
4: А, собственно, да, я просто сейчас вспоминаю, что я в 96-м году работала в банке Диалог Банк, такой был банк, американский банк, который

0: отдел, который первый по Москве организовал электронные платежи Ольф.
1: Ого!
0: То есть мы занимались инсталляцией этого оборудования, мы четко вели консультации, если там кто-то ошибается. Ну, то есть это было вот такое, знаешь, невероятное...

0: Самое интересное, что в то же время, в том самом 71-м году, появился символ собачка, которая
1: собачка.ру, типа?
0: Нет. Собачка, она стала как отделением имени пользователя от имени компьютера. То есть так был изобретен адрес вида user собака host. То есть кому и куда.
1: А, вот так вот.
0: И, в общем-то, почему был выбран этот символ? Потому что редко применялся он в обычных текстах и был весьма удобно расположен на клавиатуре. И, на самом деле, это был целый технический прорыв в связке двух программ. Томлинсон объединил свою утилиту для пересылки файлов по сети с локальной программой для отправки сообщений на одном компьютере. В общем-то, отсюда и родилась идея электронной почты в нынешнем понимании.
1: Слушай, ну собачка интересна, да, потому что она действительно мало где используется. Она нигде просто не используется, так, по сути-то, кроме как собака.
0: Угу. А еще вы знаете...
1: А что это вообще за знак был придуман, интересно?
0: Собачка вот эта?
1: Нет, я поняла, а в кружочке, я имею в виду...
0: Разберемся сейчас,
1: давай,
0: пока
1: как раз
0: будет,
1: да,
0: песня,
1: да?
0: Да?
1: Опять не подготовилась.
0: А
1: да?
0: Смотрите, ты вообще знаешь, что в 1976 году королева Елизавета II отправила одно из первых электронных писем и стала первой главой государства, которая воспользовалась этой технологией.
1: Ну, в 76-м я только родилась, поэтому до меня это еще не дошло.
0: Но представь себе, все-таки
1: 76-й, 50 лет тому назад, так, на всякий случай.
0: Угу. Так, ну а у нас пришла заявка, пишет нам Николай Академик. Доброй октябрьской пятницы. Хочу передать привет моей жене Маркизе и моему брату Максу. Поставьте для них песню в исполнении группы «Нилетто. Еду я на родину».
1: Ну, хорошая песенка.
0: Песня будет, только, ну, уж простите, под занавес блока, поэтому песенка будет через одно. А пока что у нас брат Луи от группы «Modern Talking» и следом будет «Нилетто. Еду я на родину» для жены Николая Маркизы и брата Макса. Слушаем прямо сейчас на радио Комет 2.6 FM.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Анны, когда вы нам присылаете свои заявки.
1: Да, это вообще действительно праздник, это очень приятно, когда люди... У меня сегодня такое сообщение классное, кстати. Ой, Оль, можно почитаю?
0: Да, давай.
1: Пришло от моей подружки. Аня, услышала тебя по радио, твой голос такой приятный, нежный, завораживающий до мурашек. Это знаешь, когда вот поют песни, идут мурашки. Для меня это крутая песня. А ты вещаешь, твой голос вызывает мурашки. Это круто. Спасибо тебе, спасибо твоим родителям, что они дали миру тебя.

0: ощущаю вообще твою поддержку по всем фронтам, хотя, в принципе, не особо прям поддержка мне нужна, но мне радостно, что ты есть. Спасибо тебе большое.
1: Ну, это же так здорово вообще. Ну, прекрасно, превосходно. На мой взгляд, просто это очень мило и очень вдохновляет.
0: Это мило, Оля, это просто мило. Это просто мило, когда... Ты знаешь, вот я сейчас просто начала избавляться от людей, которые мне являются моими якорями. Я почему-то всех жалела, тащила. Знаешь, там думаю, ну ладно, она там не понимает. Ну, может быть, вот сейчас, Оль. Я прям людям в открытое лицо говорю, я не хочу с тобой общаться. И прям закрывают вопросы, как только этот вопрос закрывается, такие люди начинают приходить в твою жизнь, что я просто невероятно благодарна Богу каждый день за таких людей. Не надо бояться вообще-то

0: жаловаться. И я поймала себя на мысли, что я жалуюсь, потому что я хочу человеку показать, что типа, ну ты не плачь, у меня же вот тоже не очень все хорошо.
1: И становится еще хуже.
0: Да, и сама на себя навешиваю вот эти шаблоны, которые, в принципе, вообще в какие-то моменты забываю. Поэтому, ребята, друзья, подруги из прошлого, не поминайте лихом, но если я загоняю людей в блокировку, это значит, что вы мне больше не подруги, не друзья, и я не хочу тащить за вас ваш этот крест. Ребят, тащите его сами.
2: Вам и к приятному. Так, к заявкам музыкальным все-таки перейдем. Андрей нам пишет: «Добрый вечер, моя заявка Дэвид Боуи, Hello Space Boy, спасибо, будет прямо сейчас». И Николай Академик пишет: «Привет, пятница! Для всех жителей Чехова и деревни Люторецкая огромный пятничный привет! Поставьте, пожалуйста, песню «Тота Кутуньо» любую». Ну и прямо сейчас давайте слушать Hello Space Boy от Дэвида Боуи и «Тота Кутуньо» «Литальяно». Ань, твой любимый итальянский.
0: Мой любимый испанский вообще?
2: Итальянский
0: пойдет.
2: У меня память как у рыбки, извини,
3: Девичья.
2: Ага, потом обсудим, куда она превращается с возрастом. Давайте слушать классную музыку по вашим музыкальным заявкам на радио Комет 2.6 FM прямо сейчас.
4: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов.

0: Оптом. Заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: давать рекламу по радио. Вот, поэтому завтра у нас генеральная репетиция. В 9 утра ждем всех в парке «Губернский лес» около теннисных столов без 15 на разминку. Я ее буду проводить.
1: Вот так вот.
0: Ну и что, финалем, финальной заявочкой. Финальной заявочкой. Я хочу пожелать... Я хочу передать привет своей Тане

0: просто научиться ждать и жить в моменте. Нужно уметь радоваться каждой минуте, чем мы с тобой сегодня целый день и занимаемся, дорогая. Спасибо, что ты у меня есть, спасибо, что ты появилась в моей жизни. И для тебя песенка, которая, я уверена, поднимет тебе настроение. Она танцует под Шаде.
1: Угу, будет.
2: А, у меня просто есть здесь финальная есть заявка. У нас пишет нам Николай. Всем добра, песня для всех, песню я пою в деревню к деду, не помню, кто поет. Николай, к сожалению, не успеваем вашу песню поставить сегодня, но не обижайтесь, у нас завтра еще будет рабочий полдень с 12 часов дня до 2 часов, поэтому вашу песню отправим нашим коллегам-соведущим и, в общем-то, надеюсь, что завтра она заиграет для вас и поднимет вам настроение.
0: А ты не можешь ее в начале часа поставить?
1: Если сейчас вспомним, кто поет, то, может быть, можно в начале часа поставить.
0: Найдем, да. Я попросила за вас.
1: Постараемся.
0: У Ольги. Да. Я выпросила ее.
2: Хорошо, постараемся. Ну, а пока что, в общем-то, Индия, бай, она танцует под Шаде. Всем хороших выходных, замечательных трезвых выходных, заметьте. Мы сегодня
0: да.
2: все.
0: И сегодня, и завтра праздник.
2: Жизни. Да. Что ж. Да. Ну, а мы всем говорим всего хорошего, до встречи. В понедельник снова будем вместе поднимать вам настроение, как всегда, с 6 до 20 часов вечера на радио Комета 92.6 FM 7049 УКВ. Всех обняли.
0: Будьте, пожалуйста, с нами, мы будем по вам скучать. Всем пока-пока.
2: Всех целуем. Мы пошли, Индия танцует под Шаде.
3: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Там, на неведомых дорожках. Золотые горы Алтая – территория на стыке центра

0: Азии и Сибири, которой в 1998 году по решению ЮНЕСКО была объявлена объектом всемирного наследия. В нее входят сразу три участка Алтайских гор на территории России. Среди них Алтайский заповедник и буферная зона Телецкого озера, Катунский заповедник и буферная зона горы Белуха, а также плоскогорье Укок. Путеводитель. Заповедная зона находится на территории Республики Алтай. Добраться до столицы республики, Горно-Алтайска, можно самолетом. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Бийске, в 100 километрах от Горно-Алтайска.
1: Исторический телеграф.
2: Алтай восходит к древнетюркскому сочетанию «золотые горы» или «горы золота». Кстати, Алтайский горный массив расположен на территории сразу четырех стран – России, Китая, Казахстана и Монголии. Заповедники – самый чистый воздух в России. В Алтае нет ни железных дорог, ни крупных промышленных предприятий. На территории заповедника водятся редкие животные, такие как ирбис, сибирский горный козел и тяньшанский баран или алтайский аргали. Несмотря на особый природоохранный статус, в Золотых горах Алтая процветает браконьерство.
0: Как красиво! Алтайский заповедник был создан в 1932 году. Он занимает почти 10% от площади всей республики. Среди туристов очень популярны поездки на жемчужину Алтая – Телецкое озеро. За чистейшие воды, величественные горные обрамления и богатый животный мир его называют «Малым Байкалом». Почти половину Катунского заповедника занимают скалы Катунского хребта. Именно здесь находится гора Белуха – высочайший пик Алтайских гор и Золотых гор Алтая. Мекка для альпинистов, поклонников активного туризма, духовных практик и искателей беловодья. Многие местные водоемы имеют молочно-белый цвет. Таковы притоки реки Катуни, Акем и Кучерла, берущие начало в тающих ледниках. Самой удаленной от цивилизации и тихой частью Золотых гор Алтая является плоскогорье Укок. Попасть сюда можно только на автотранспорте повышенной проходимости. Главная особенность плато, лежащего на высоте 2400 метров, состоит в отсутствии лесного пояса. Это плоскогорье имеет особую культовую ценность у алтайцев. Местные шаманы считают его сакральным местом, которое охраняют духи гор. А после гор мы отправимся на море. Следующий пункт нашего маршрута – Геленджик. Там, на неведомых дорожках. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
2: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
1: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 3405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
6: С октября 26 года пополнение карт наличными изменилось. Банкоматы любых банков объединятся с системой быстрых платежей. Однако за этой возможностью стоит ряд строгих правил. Вносить деньги можно будет только на свою карту. Зачисление на счета других людей через СПБ запрещено. Для этого сохранятся только перевод по номеру телефона или личное присутствие у терминала, сообщает агентство Data.ru. Вводятся жесткие лимиты для борьбы с отмыванием средств. 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. Система будет автоматически блокировать превышение этих квот.
5: Идея на миллион.
6: Сеть «Магнит» вышла на рынок курьерских услуг для физических лиц, запустив сервис «Магнит посылки». Как обнаружили ведомости, новое приложение уже доступно в магазинах App Store и Google Play с августа 2026 года. Согласно описанию сервиса, доставка отправлений возможна более чем в 3000 городов России. Пользователям доступна функция отслеживания курьера. В «Магните» уточнили, что пока физические лица могут отправлять посылки друг другу в пределах одной локации. Фактически услуга работает в более чем 900 населенных пунктах присутствия сети. Представители «Магнита» добавили, что запуск междугородней доставки запланирован на октябрь 2026 года. Сейчас эта модель находится на стадии тестирования.
5: Деньги дороги, как память.
6: Исследование показало, что 54% респондентов совершает импульсивные покупки, хотя почти половина, 44%, связывает скорость принятия решения со стоимостью товара. При этом 40% при сравнении товаров выберут более дешевый вариант, а 31% в первую очередь обратят внимание на рейтинг и количество отзывов. Контент в социальных сетях и на других онлайн-площадках также влияет на принятие решения о покупке. 20% респондентов отметили, что могут спонтанно купить товар после того, как увидят его в текстовой публикации или видеоролике. 30% находят нужные товары на маркетплейсах и в интернет-магазинах. О новинках от семьи и знакомых узнают 17%, а 14% ищут предложения через поисковую строку ресурсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
5: Кошелек.
7: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 490

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Музыка – это одно из немногих удовольствий, которыми можно наслаждаться повсеместно. Тем не менее, сама музыкальная индустрия слегка напоминает шоу ужасов. Одни песни способны свести слушателей с ума, другие вдохновляют убийц на совершение преступлений, третьи считаются проклятыми. Об одной из таких культовых вещиц и пойдет речь сегодня. Это Оззи Осборн и его Suicide Solution.

24 октября 1984 года 19-летний Джон Дэниел Малькольм, лежа дома в кровати в наушниках, слушал песни своего кумира. Во время проигрывания последний молодой человек, который всегда был веселым и жизнерадостным, схватил пистолет и застрелился. Родители Малькольма поспешили обвинить Осборна в том, что он довел их сына до самоубийства. Они утверждали, что песня, в которой присутствовали слова «самоубийство – это единственный выход», промыла парню мозги. Они подали на певца в суд. По словам Осборна, трагедия была простым недоразумением. Слово «solution» употреблено в значении «жидкость», а не как способ решения проблемы, пояснил он. В песне поется о вреде алкоголизма. В 1988 году дело было закрыто, но на этом история злосчастной песни не закончилась. В том году, когда Малькольма подали на Осборна в суд, еще один подросток покончил с собой после прослушивания пресловутого трека. На этот раз иск против певца также был отклонен.

посвящена погибшему из алкоголя вокалисту группы AC/DC Бону Скотту, причинами смерти которого послужили острое алкогольное отравление и несчастный случай. Он захлебнулся собственными рвотными массами. В песне Осборн говорит о том, что считает алкоголь самым опасным наркотиком, потому что он продается на каждом углу. И тогда Оззи спел «Вино приятнее, но виски валит с ног быстрее».

0: На берегах Лопасни 23 часа.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: Так, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
1: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
0: Стоп! Можно поменьше трагизма?
1: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
0: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
1: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
0: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
1: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
0: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Максим Радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Rock'n'Roll All Night – сингл группы Kiss, вышедший в составе третьего студийного альбома группы. Это один из самых главных хитов космических котов, которые они исполняют на каждом своем концерте, начиная с 1976 года.

Джин Симмонс и Пол Стэнли написали песню в Лос-Анджелесе, пока гастролировали в одном из первых своих туров. Тур закончился рано, и успехи были так себе. Альбом застопорился в чартах и не оправдал ожидания по продажам. Композиция возникла, когда музыканты почувствовали, что нужен гимн, песня, которая сплотит всех фанатов. Пол Стэнли сидел в отеле и придумал припев и мелодию, затем подошел к Джину, и тот придумал стихи. Кроме того, Симмонс включил в слова песни часть своей ранее написанной композиции «Drive Me Wild».

Для записи песни группа привлекла людей, чтобы они пели и хлопали во время припевов. Это были члены тур-команды Kiss, студийные музыканты и даже жена ударника группы Питера Криса. В поздние годы Kiss отмечали, что дополнительный шум толпы был добавлен в альбом не для того, чтобы обмануть поклонников, а чтобы добавить записи больше восторга и реализма. Когда песня вышла в формате сингла, в студийной версии она не покорила вершины чартов. Еще одна живая версия Rock'n'Roll All Night была длиннее студийной и включала гитарное соло, которого не было в оригинале. Однако первый концертный альбом Alive получил золотой статус, а лайв-версия песни достигла 12-го места в чартах и стала фирменной песней группы Kiss.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возраст мой, ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Владения Каштанки 2 часа ровно.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: старой Лапасне 3 часа.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.